каждый армянский пас пожарать от вас. Да шуп-ти-пуп, шуп, да шуп, да шуп-ти-пуп.